0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Уважаемые радиослушатели, дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Аврут Абдул. Музыку для нас, как всегда, подбирает Рада Меша. Но сейчас я познакомлю вас с кратким содержанием предстоящего выпуска. Субботнюю программу, уже по сложившейся традиции, мы начинаем с рубрики «Исторический календарь». Мы на свой вкус подобрали коллекцию небольших сюжетов, которые, как нам кажется, вызовут у вас интерес. А затем мы приглашаем вас в очередное радиопутешествие. Вас ждет экскурсия в курортный город Пьещаны. В прекрасном городском парке, который привлекает всех любителей природы в любое время года, находится старинное здание, на которое мы сразу обращаем внимание. Это Пьещанский курс-салон. В переводе с немецкого это означает «лечебный салон». Все, кто побывал в столице Австрии, сразу же вспоминают Венский курс-салон. Изначально это красивое здание, построенное в 1865-67 годах, было предназначено для того, чтобы жители Вены проходили здесь курс водолечения. Но уже через год после открытия в курс-салоне стали проводить концерты и балы, конгрессы и другие мероприятия. Но, как вы понимаете, в предстоящей передаче мы будем вам рассказывать о Пьещанском курс-салоне. Ведь именно в этом здании находится бальнеологический музей. Кроме того, в великолепном большом зале курс-салона и других помещениях регулярно проходят различные городские мероприятия. Например, недавно именно здесь мы узнали победителей конкурса словацкого радио «Волшебный орешек». То есть Пьещанский курс-салон, несмотря на солидный возраст, по-прежнему, если так можно сказать, живет интенсивно. Но вернемся к главной теме этого сюжета. Нашим экскурсоводом будет наш хороший и давний знакомый директор музея Владимир Крупа. А кроме того, мы воспользовались архивными записями словацкого радио. Напомним, что в 2026 году наше радио отмечает столетний юбилей. А затем еще одно небольшое путешествие. Путешествие в нашу недавнюю историю. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами и опять узнаете что-то новое о нашей стране, о Словакии. Не переключайтесь. Даты, события, люди.
3: 7 сентября 1451 года состоялась битва при Лучинце. Это сражение между армией под командованием Яна Искры из Брандиса и венгерской армией Яна Шахуняди. Армия Искры, в состав которой входил отряд бывших чешских и словацких братьев, разгромила значительно превосходящую по численности армию венгерского генерала. Эта битва по масштабу и количеству участников является одной из крупнейших в средневековой истории Словакии. Это также было единственное поражение Яна Шахуняди, в котором численно значительно превосходящая его армия вынудила его бежать. Само по себе это свидетельствует о военном таланте Искры, военачальника гуситских войск на территории нынешней Словакии и наемника Габсбургов. Венгерские летописцы, сочувствовавшие Гуняди, получавшие финансовую поддержку в основном от короля Матея Корвина и сына Гуняди в одном лице, пытались оправдать поражение главным образом предательством в его армии. 7 сентября 2011 года недалеко от российского города Ярославля произошла авиакатастрофа. Самолет Як-42Д с хоккейной командой «Локомотив» на борту, направлявшийся в белорусский Минск, где должен был начаться новый сезон континентальной хоккейной лиги, не смог набрать необходимую высоту при взлете из аэропорта Тунашна и врезался в аэродромный маяк примерно в 450 метрах от конца взлетно-посадочной полосы. Из экипажа и пассажиров в катастрофе выжили только двое, один из которых – российский нападающий Александр Галимов, получивший ожоги 80% тела. Он скончался от ожогов спустя 5 дней. Другой выживший – бортинженер Александр Сизов. Среди погибших также был словацкий хоккеист Павел Димитра и три чешских хоккеиста – Йозеф Вашечек, Ян Марек и Карл Рахуна. 7 сентября 1934 года родился легендарный словацкий спортивный комментатор Карл Полок. Хотя он закончил театральный факультет Академии исполнительских искусств в Братиславе, но 34 года проработал на чехословацком телевидении спортивным комментатором. Он комментировал своим неповторимым стилем ряд трансляций Олимпийских игр, чемпионатов мира, чемпионатов Европы и других спортивных событий. Полок присутствовал на 12 Олимпийских играх, 9 чемпионатах мира по футболу и 26 чемпионатах мира по фигурному катанию, 30 чемпионатах Европы по фигурному катанию и многих других турнирах, международных футбольных матчах и европейских клубных футбольных соревнованиях. 7 сентября 1979 года родились братья-близнецы Павел и Петер Хохшорнеры. Словацкие гребцы-слаломисты, трехкратные олимпийские чемпионы и чемпионы мира по водному слалому. Они выступают в дисциплине С2. Оба являются первыми в мире в этой дисциплине трехкратными олимпийскими чемпионами. Поздравляем наших именитых спортсменов с днем рождения! Черная страница в истории Словакии. 9 сентября 1941 года правительство военной Словацкой республики издало так называемый Еврейский кодекс, в котором были заимствованы принципы немецких антиеврейских законов. Определение евреев основывалось как на этнической, так и на религиозной принадлежности. Лица, соответствующие определению еврея, лишались ряда основных прав, включая владение недвижимым и движимым имуществом, и подлежали трудовому обязательству. Согласно указу от 18 сентября 1941 года, они были обязаны носить шестиконечную желтую звезду с шестилетнего возраста. 12 сентября празднует круглый юбилей певица и композитор Марика Гумбитова. Она родилась в 1956 году. Начала петь со своими братьями в возрасте 13 лет в любительской группе «Матадор». Во время учебы в среднем инженерно-техническом училище в Кошице она пела в группе «Профили», а также в кошицких танцевальных оркестрах Юлия Саулаюша и Юрая Сабадоша. Слава к ней пришла в составе группы «Модус», в которой она начала выступать в 1976 году. С самого начала карьеры Гумбитовой посчастливилось сотрудничать с ведущими деятелями словацкой музыкальной сцены. Для нее писали песни Ян Лигоцкий, Павел Гамал, Мариан Варга, Ян Лауко и, конечно же, Камил Петерай, благодаря которому родился фирменный стиль Марики Гумбитовой, сочетающий рок и поп-музыку с шансоном и поэзией.

0: Отдельная глава в жизни творчества певицы. Успехи на важнейшем чехословацком фестивале «Братиславская лира». 1977 год. Победа группы «Модус» в виде золотой «Братиславской лиры» за песню «Улыбка». В следующем году Гомбитова выступила уже самостоятельно с песней «Студенческая любовь» и вновь завоевала золото. В 1979 году она представила балладу «Признание» и получила серебро. В 80-м году жюри присудило Гомбитовой бронзовую «Братиславскую лиру» за дуэт с Яном Лиотским «Тайна игр». Марика Гомбитова исполнила в общей сложности 237 песен и указана как автор 66 из них. На сегодняшний день на счету певицы более миллиона музыкальных носителей. В эксклюзивном обзоре 100 лучших словацких альбомов она представлена наибольшим количеством наименований среди всех исполнителей – 9 альбомами. 13 сентября 1959 года родился словацкий режиссер, сценарист и путешественник Павел Барабаш. Он окончил технологический университет в Братиславе по специальности звука и видеотехника. Он снимает фильмы на горную и спортивную тематику. Часто его работы посвящены жизни людей в экстремальных условиях. Барабаш является самым успешным словацким режиссером-документалистом на международной арене, получившим более 250 наград на отечественных и зарубежных фестивалях за свои фильмы. Это лишь небольшое количество событий в истории Словакии, о которых мы решили вспомнить в эти дни.
1: Друзья, мы продолжаем нашу субботнюю программу. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. Мы приглашаем вас, как и обещали, в радиопутешествие по Словакии. Уважаемые друзья, сегодня я приглашаю вас в бальнеологический музей. Его старинное здание находится в городском парке. Но перед нашей встречей с его директором Владимиром Крупой я должна сделать небольшое вступление. Дело заключается в том, что проект, о котором мы будем вам рассказывать, был реализован при сотрудничестве с Фондом поддержки искусства. Главная задача Словацкого фонда поддержки искусства связана с финансированием различных проектов. Закон о создании фонда был принят в 2014 году. Он начал свою активную деятельность в 2016 году. Основная миссия фонда – поддержка искусства и культуры. Он предоставляет финансовые средства для создания, распространения и презентации произведений искусства, поддержки международного сотрудничества, образовательных программ в области искусства, культуры и креативной индустрии, стипендий для лиц, участвующих в творческой или исследовательской деятельности в области развития искусства и культуры, ну а также для реализации различных проектов. Приведем статистические данные, связанные с деятельностью Словацкого фонда поддержки искусства. В 2016 и 2017 годах, получив от Министерства культуры Словацкой Республики грант в размере 15 миллионов евро, он поддержал 1000 заявок. В 2018 и 2019 годах государственный вклад в фонд увеличился до 20 миллионов евро в год. 2020 год был чрезвычайно сложным для культуры из-за COVID-19, поэтому фонд поддержал заявки на общую сумму почти в 29 миллионов евро. В последующие годы фонд распределял около 20 миллионов евро.

0: А сейчас, уважаемые слушатели, мы приглашаем к микрофону директора Бальнеологического музея Владимира Крупу, который расскажет о новинке, которая относительно недавно появилась в одном из музейных залов.
1: В главной экспозиции музея мамы дотиковую образовку.
2: Нашу главную экспозицию теперь дополняет большой сенсорный экран. Благодаря новой технологии каждый посетитель может познакомиться с интересными материалами, подготовленными сотрудниками музея. Они связаны с историей музея нашей богатой коллекции. Можно также увидеть два фильма. Один из них посвящен Имриху Винтеру, который основал Бальнеологический музей. Безусловно, мы хотели более подробно рассказать о старинном здании, в котором он находится. Первая музейная экспозиция датируется 1928 годом. Следующая появилась в 1933 году. Мы очень благодарны Фонду поддержки искусства, который выделил финансовые средства для реализации данного проекта.
0: Я попросила господина Крупу рассказать и о старинном здании, в котором находится Бальнеологический музей.
1: Правда же, на том-то месте не было ничего, была то будова, кто...
2: Это здание, Курсалон, было построено по распоряжению Александра Винтера в 1892 году на участке, где ранее не было никаких строений. Ему помогал 20-летний сын Людовит. Курсалон официально открыли весной 1894 года. По этому случаю Винтеры организовали праздничный обед. Александр Винтер спустя годы вспоминал, что веселье и гуляния продолжались до утра следующего дня. Самая старая известная фотография здания Курсалона датируется 1895 годом. Ее тоже можно увидеть. Курортный зал стал центром общественной жизни.
1: Че трошку уже не забуднутый же архитектом этой будови.
2: К сожалению, мы уже забыли о том, что архитектором этого здания был венгр Игнац Алпар. В Венгрии его имя хорошо известно, ведь в Будапеште до сих пор находятся здания, возведенные по его проектам. В свое время была издана книга, посвященная его творчеству, а в Будапеште был возведен памятник в честь Алпара. Здание, о котором мы рассказываем, Курсалон, было полифункциональным. В нем проводились различные культурно-общественные мероприятия и даже боксерские бои. До сих пор мы можем любоваться центральным большим залом. Он был главным украшением Курсалона. Его площадь более 350 квадратных метров. Высота потолка достигает 13 метров. На втором этаже находились жилые помещения, в которых размещали гостей. Еще один исторический факт – это первое здание в Пештянах, возведенное по распоряжению семьи Винтер.
1: Тем же тут будов мали к диспозиции так одну такую меньшую часть.
2: Благодаря тому, что в Курсалон был в полном распоряжении семьи Винтер, в 1928 году они приняли решение создать здесь постоянную музейную экспозицию. Этому событию также посвящена часть проекта, о котором мы сегодня беседуем.
0: То есть буквально в течение нескольких минут, благодаря сенсорному экрану, любознательный гость может получить много интересной информации.
1: Пресне так, так и это суту заумевая информация о ее...
2: Именно так. Мы старались, чтобы наши посетители как можно больше узнали о нашей коллекции, о некоторых экспонатах, которые изображены на фотографиях. Также мы представили материал, посвященный экспозициям, размещенным в других музейных зданиях.
0: И еще был подготовлен короткометражный документальный фильм, посвященный Имриху Винтеру. Его режиссер и сценарист Андрей Колинчик. Сотрудники музея помогали ему. В результате появилась видеозапись интересной беседы с Кристиной Станковской, внучкой основателя музея Имриха Винтера. Она до сих пор живет в Песчанах, ведет активный образ жизни, и сотрудники музея постоянно с ней встречаются. И еще один исторический документ включен в этот проект. Господин директор Крупа уверен, что каждый с интересом познакомится с первым документальным фильмом о песчанах, который был снят в 1916 году. Это репортаж, посвященный открытию санатория «Пропатрия» во время Первой мировой войны.
3: Сейчас я уже фильм вижу, вижу прекрасный парк, скамеечка, и на скамеечке сидит дама, дама, которая рассказывает историю. Вы сейчас услышите ее голос.
4: Volanca Kristina Stankovská. Som vnúčkou Imricha Wintera, ktorý spolu so svojím bratom...
5: Меня зовут Кристина Станковска. Я внучка Имриха Винтера. Он вместе со своим братом Людовитом создавал пьештянский курорт.
3: А фильм называется «Зеркало времени».
4: Мой прадедо Александр Винтер поставил
5: najprv По распоряжению моего прадедушки Александра Винтера была возведена больница для рабочих. Он хотел, чтобы простые, бедные люди, потерявшие здоровье на работе, могли получать медицинскую помощь. Эта идея понравилась и за границей. Данный вопрос рассматривался в немецком парламенте. И там приняли решение открыть подобные больницы для бедных людей. То есть государство должно было для этого выделять определенные средства.
0: И далее Кристина Станковска продолжает.
4: Сына Людовита мал на школе во Вьедне, зачал студовать архитектуру.
5: Сын Людовит учился в Вене на факультете архитектуры. Отец заболел, поэтому 20-летний сын был вынужден прервать обучение и уехать в Пьештяны, помогать ему в создании пьештянского курорта.
0: Мы решили воспользоваться еще и архивными записями словацкого радио. Они связаны с воспоминаниями потомков семьи Винтер. Вот что вспоминала о Людовите Винтере его правнучка, госпожа Фратрикова.
6: Волала сам его Опи. Опинко целый живот.
5: Я называла его Опи, Опинко, то есть дедушка. Дома мы все его так называли. Он любил порядок, был достаточно.

0: людей и стремился в нас воспитывать подобные чувства.
1: Дополним рассказ Кристины Станковской.
2: Мой деда был наймладший целой родины, был вельми...
0: Мой дедушка в своей семье был самым младшим. Имрих был полиглотом, знал 7 иностранных языков, прекрасно играл на скрипке. Обязанности между братьями были распределены следующим образом. Людовит занимался строительством и благоустройством курорта. А что касается Имриха, то он заботился о рекламе, развлечениях, гостей. Семья не была богатой. Все деньги направлялись на благоустройство курорта.
1: А по всем этом и еще о многом-многом другом вы узнаете, друзья, если посетите бальнеологический музей города Песчаны. Мы уверены, что вы не пожалеете об этом. Но на этом наше путешествие в историю не заканчивается. На этот раз мы отправляемся за границу, но недалеко, в Вену. Итак, давайте вместе перенесемся с вами в старинную Братиславу. Собственно говоря, город тогда назывался по-другому. День 1 февраля стал одним из знаменательных в истории будущей словацкой столицы. И именно тогда, в далеком 1914 году, впервые можно было добраться из Прешпорка в Вену и обратно. По словам историков, идея сообщения между Веной и Прешпорком родилась гораздо раньше, в 1898 году. Спустя 16 лет проект стал реальностью. 1 февраля 1914 года линия была торжественно открыта, а регулярное движение началось 5 февраля 1914 года. Венский трамвай, как его называли жители Прешпорка, пользовался популярностью у горожан. Фактически это была местная железная дорога, которая начиналась в самом центре города, пересекала Дунай через мост Франца Иосифа, но затем направлялась в сторону Вены. Трамвай был небольшим, состоял из электровоза и 2 вагонов. Электровозы и вагоны были уникальны, поскольку их искусно спроектировали как компромисс между железнодорожным и трамвайным транспортом. В составе были вагоны 1-го и 2-го класса. Безусловно, они отличались, что касалось комфорта и цены на билет. В вагоне 1-го класса были мягкие сиденья, обитые замшей оливкового цвета. Ну а во 2-м классе – деревянные скамейки. Приблизительно через 20 километров от центра Прешпорка на пограничной станции Кидзе локомотив меняли из-за различий в системе электроснабжения. Поездка занимала немногим более 2 часов. Для того времени отличный результат. Ведь сейчас на поезде до Вены из Братиславы можно добраться приблизительно через час. Трамвайное сообщение безупречно работало вплоть до 1935 года. После распада австро-венгерской монархии оно было временно приостановлено. Но потом пришлось ввести существенные изменения. Путешественники проходили таможенный и паспортный контроль. В начале 1935 года линия была модернизирована. Трамвайное движение между 2 городами включили в городскую железнодорожную и транспортную сеть. Трамвайное сообщение между Братиславой и Веной прекратилось 9 октября 1938 года, то есть после аннексии Петржалки, лежащей на другом берегу Дуная нацистской Германии. После окончания Второй мировой войны этот маршрут уже не возобновился. Жители старой Братиславы любили этот трамвай, часто вспоминали времена, когда на нем можно было съездить в Вену в театр, на концерт или на кофе, за покупками или просто прогуляться. Такие поездки нравились и влюбленным парам. Трамваем тогда пользовались и в будние, и в выходные. Венский трамвай в течение десятилетий был феноменом нашего региона. Это часть истории Братиславы и Вены, 2 столиц, которых разделяет всего 80 километров. С начала 90-х годов прошлого века поездка в Вену стала будничным событием. Теперь мы, как

Много-много лет назад можем съездить в Вену в любой день. Кто-то на работу, кто-то на концерт, в оперу, в музей, кто-то за покупками, кто-то в ресторан или кафе, а кто-то просто прогуляться по прекрасному старинному городу. В Братиславе мы также можем часто встретить жителей соседней Вены, и цели их поездок схожи с нашими. Правда, теперь используем мы совсем другой транспорт – автомобиль, автобус или железную дорогу. Но воспоминания о старинном трамвае мы до сих пор храним. И в конце еще немного музыки. Для вас поет Роба Апотовский. О чем? Конечно же, о любви. Он верит, что любовь обязательно придет к каждому из нас.

И на этом мы заканчиваем нашу программу. В конце традиционное спасибо за внимание. Слушайте нас завтра. Пишите нам, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. Агой!